0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. С 24 по 26 июля 2026 года Братислава вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Всего за одни летние выходные бывшая столица коронации Венгерского королевства оживет, погружая посетителей в атмосферу пышных церемоний, рыцарских турниров и королевских шествий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Больше вы узнаете в нашем сюжете, который мы для вас подготовили совместно с коллегой из немецкой редакции Международного радио Словакии Софией Микловичевой. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 13 июля 1936 года началась эксплуатация экспресса «Словенская стрела» – «Словацкая стрела» между Братиславой и Прагой. Поезд, приводимый в движение мощным бензиновым двигателем и состоящий из двух комфортабельных вагонов, развивал скорость до 130 км в час. Он преодолел почти 400 километров от Братиславы до Праги за 4 часа 51 минуту, что на 2 часа быстрее, чем экспрессы, ведомые паровозом. 14 июля 1764 года типограф Ян Михал Ландерер начал издавать в Братиславе немецкоязычную газету «Пресбургер Цайтунг». Преодолев первоначальные трудности, связанные с небольшим количеством подписчиков, в 1779 году их было всего 100, в конце 80-х годов XVIII века газета стала постоянной частью периодической прессы в Словакии и Венгрии. Она публиковала внутренние и внешние политические новости, научно-популярные статьи, экономическую информацию и обзоры литературных произведений. Газета также уделяла относительно пристальное внимание словацкой проблематике. Ее популярность возросла во второй половине XIX века, и поэтому с 1880 года у нее появились утренние и вечерние выпуски. Газета издавалась непрерывно в течение 165 лет и прекратила свое существование на пороге великого экономического кризиса 1929 года. А 14 июля 1809 года французские и саксонские войска заняли Братиславу и оставались там до 19 ноября. В конце мая 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Луи Даву атаковали укрепленные плацдармы в районе Петержалки, который оборонял австрийский генерал Винсент Бьянки. Однако французам потребовался месяц, чтобы вытеснить австрийские войска с основных позиций. И 27 июня они начали обстрел Братиславы 40 пушек. За два дня интенсивного обстрела в городе сгорело 125 домов. Многие получили повреждения. Об этом событии напоминает пушечное ядро, вмурованное в стену городской ратуши. 14 июля праздновала день рождения популярная словацкая певица 70-80-х годов прошлого века Марцела Лайферова, а также врач, астролог и нумеролог. Ее первый хит «Лампы давно погашены» она записала с ансамблем «Браньо Грунца». Это была очень музыкальная песня в стиле биг-бит. Пресса того времени описывала песню как аморальную и оказывающую плохое влияние на молодежь. Однако благодаря этому начинающую певицу заметили несколько авторов текстов и композиторов, и ее певческая карьера начала стремительно развиваться.

1970 году Лайферова получила золотую братиславскую лиру за исполнение песни «Слова», которую позже записала и на немецком языке. Ее также исполнял известный американский музыкант Герб Алперт. После этого успеха начались выступления Марцеллы Лайферовой не только на родине, но и за рубежом. Среди прочих это были Сопотский фестиваль 70-го года и фестиваль в Рио-де-Жанейро того же года. В 1981 году она снова выступила на братиславской лире с песней «В дорогу» и завоевала с ней бронзовую медаль на международном конкурсе. Помимо окончания медицинского факультета в 70-м году, Лайферова также изучала музыковедение на философском факультете. Кроме этого, серьезно увлеклась астрологией и нумерологией. 11 июля 1843 года в евангелическом приходе в селе Глбоке месте службы Йозефа Милослава Урбана с участием Михала Милослава Годжи и Людовита Штура началось совещание о новом языке. Оно продлилось до 16 июля, и результатом стала кодификация словацкого литературного языка. Немного истории времен императрицы Марии Терезии, касающейся ее законодательной деятельности. 16 июля 1761 года эрцгерцогиня Австрии и королева Венгрии, это еще не все ее титулы, Мария Терезия издала указ о том, что богохульники, публично и неоднократно богохульствовавшие против Бога, а также Девы Марии и святых в особо жестокой форме, должны быть наказаны смертной казнью при отягчающих обстоятельствах. 17 июля 1765 года она запретила венгерским подданным брать с собой валашки, традиционные топорики, при поездках в Моравию, Богемию и Австрию. Также 17 июля, но 10 лет спустя, в 1775 году, подданным было запрещено устраивать дорогостоящие похороны, свадьбы, пиршества и другие торжества, а также позволять церковным колоколам звонить чрезмерно долго во время похорон. Вот такая консолидация версии 18 века. 19 июля 1831 года в Кошице в связи с эпидемией холеры произошли первые массовые беспорядки, которые в течение нескольких дней переросли в восстание подданных, известное в истории также как Восточно-Словацкое крестьянское восстание. Это было крупнейшее крестьянское восстание XIX века во всей Венгрии. В попытке предотвратить распространение эпидемии власти распорядились провести масштабные санитарные мероприятия. В источники питьевой воды добавляли хлорную известь, а места, где находились зараженные, дезинфицировали известью. Однако, когда даже после этих мер в Кошице умерло много людей, начали распространяться слухи о том, что господа хотели отравить людей посредством врачей. Эти слухи стали основной причиной спонтанных беспорядков, распространившихся по всей Восточной Словакии. Восстание носило стихийный характер. Хотя в нем участвовало почти 40 тысяч крестьян из 150 деревень, единого командования не было. Вспышки насилия были направлены против помещиков, церковных и помещичьих чиновников, а также священников, которых подозревали в подаче отравленных облаток людям во время причастия. Повстанцы нападали на помещичьи дома, усадьбы, дома священников, которые, само собой, были разграблены. Жертвами вооруженных крестьян стало 40 человек. Против повстанцев выступила армия, и к концу августа восстание было полностью подавлено. Государственные суды приговорили к смертной казни 119 участников беспорядков, а к тюремному заключению или телесным наказаниям более 4000 человек. Жестокость судебных репрессий подтверждается числом казней, которое в 3 раза превысило число жертв восстания. Это были события, о которых был повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Наш следующий сюжет посвящен мероприятию «Дни коронации» в Братиславе. С 24 по 26 июля 2026 года наша столица вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Под звуки барабанов коронационная процессия двинулась от замка к городу. Как только гарнизон замка заметил приближающееся шествие, он дал залп из всех пушек. Королева ехала в великолепной карете, а ее супруг – верхом по правую руку от нее. Улицы были заполнены толпами зрителей. Зрители, желавшие увидеть своего монарха, вероятно, наблюдали подобную картину почти три столетия назад. Именно в Прешпорке, так город назывался в то время, 25 июня 1741 года Мария Терезия была коронована как королева Венгрии. В период с 1563 по 1830 год Братислава с гордостью носила статус «города коронаций», став местом возведения на престол 10 королей, одной королевы и 7 королев-консортов. В этот период город переживал эпоху своего наивысшего расцвета. Здесь заседал 7 королевств, а также располагались резиденции короля и архиепископа, и важнейшие государственные учреждения, рассказывает историк Владимир Томчик.
1: Коронации в Пресбурге проводились в разное время года, однако дата Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре считалась благоприятной. Многие историки отмечают, что осенняя дата также была удобна, поскольку зерно уже находилось в зернохранилищах и был доступен первый бурчак, то есть молодое вино, что позволяло продолжить празднование.
0: Церемония коронации была перенесена к нам из Секешфегервара, что стало огромной честью для Братиславы. Тем самым она встала в один ряд с такими городами коронации, как Ахен, Вена, Прага и Краков. Что же привело к тому, что Прешпорок стал местом проведения коронации? Рассказывает историк Томчик.
1: После того, как турки захватили Секешфехервар, в качестве ближайшего к Вене укрепленного города была выбрана Братислава. Венгерская королевская корона находилась в Братиславе с 1522 года и хранилась в королевской башне замка. В то время замок был самым мощно укрепленным сооружением в стране, а его постоянный гарнизон насчитывал 100 солдат.
0: Самые ценные регалии хранились в королевской башне, как часть королевской сокровищницы. Венгерский король владел 5 регалиями – короной святого Штефана, державой, скипетром, мечом, унаследованным со времен святого Штефана, и мантией. Коронационное шествие начиналось в замке рано утром. Оттуда монарх направлялся в город к месту коронации – собору святого Мартина.

0: После церемонии коронации в парадном зале замка был устроен пышный коронационный банкет. Подробнее об этом рассказала нам историк и этнолог Катарина Надаска.
1: Пановник жди сидел при особенном столе.
2: Монарх всегда сидел за отдельным столом, а обслуживал его главный наследный распорядитель. При монархе также неотлучно находился главный наследный виночерпий, стоявший у королевского стола на протяжении всего пира. Важную роль играл и главный наследный привратник. Он сопровождал каждое блюдо, предназначенное для короля, от кухни до стола в банкетном зале.
0: Эпоха коронации стала золотым веком для братиславской гастрономии. Трапезы состояли из 35-50 блюд, а сам банкет длился от 4 до 6 часов. Катарина Надаска рассказала, что именно подавали к торжественному столу.
2: Большой популярностью пользовались рыбы и раки из Дуная. В те времена в Дунае можно было поймать одну из самых крупных рыб – белугу. Частью рациона была и икра. К столу подавали дичь из карпатских лесов. Также в изобилии имелись водоплавающая лесная дичь, перепела и даже фламинго. В меню коронационных банкетов входили изысканно приготовленные улитки, лягушачьи лапки и дунайские мидии. Использовались все дары местной природы.
0: Коронация представляла собой церемониальный акт, в ходе которого на голову избранного лица возлагалась королевская или императорская корона, символ власти суверенного правителя. Это было событие не только светского, но и церковного характера. Коронация носила символический смысл, поскольку король считался правителем милостью Божьей. Церемонии предшествовали тщательная подготовка. Катарина Надаска продолжила свой рассказ.
2: Подготовка занимала не менее месяца, а порой и больше. В соборе Святого Мартина проводилась тщательная уборка, а последние элементы убранства размещали примерно за неделю до коронации. Королевские декораторы, в том числе приглашенные за границы, украшали собор великолепными композициями из живых цветов.
0: Собор Святого Мартина – одна из важнейших достопримечательностей не только столицы, но и всей страны. Это один из немногих в Европе храмов, где проходили коронации. Собор в Братиславе был возведен в конце XV века, в период правления короля Матиаша Корвина. Во время коронации убранство собора Святого Мартина менялось настолько, что здание становилось практически неузнаваемым. Впрочем, речь шла не просто о внешнем оформлении. Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежа поясняет.
3: Коронация всегда была грандиозной и зрелищной церемонией. В связи с этим проводились многочисленные переделки, не только в окрестностях собора, но и внутри самого храма, чтобы разместить как можно больше высокопоставленных лиц. Внутри собора были сооружены специальные трибуны для зрителей.
0: В соборе были установлены два трона для будущего монарха. Один предназначался для самой церемонии коронации, другой – для церковной службы. По сторонам от них располагались венгерские сановники и представители духовенства. В нефе собора разместилась венгерская светская и духовная знать со всех наследных земель короны. Впрочем, поскольку многим не удалось попасть внутрь собора, они снимали жилье поблизости, чтобы наблюдать за шествием монарха по коронационному маршруту во время его следования через город. За исключением незначительных отклонений, коронации проходили по установленному порядку, говорит Владимир Грежа.
3: Во время коронации Марии Терезии различий было совсем немного. Вся церемония проходила точно так же, как и в случае с монархом-мужчиной. Хотя определенные формы общения и указывали на ее пол, во всем остальном соблюдался установленный королевский протокол. Единственным заметным отступлением от принятого порядка было то, что Мария Терезия ехала верхом в дамском седле. В этом же положении она совершила традиционный символический акт защиты государства – взмахнув мечом в сторону четырех сторон света. Во всем остальном событие разворачивалось как торжественная коронация монарха, вступающего в управление страной.
0: Программа коронации состояла из церемониальных действий, проходящих преимущественно в соборе, и сопутствующих мероприятий, организованных по всему городу. В утро отъезда из замка Мария Терезия, женщина глубоко верующая, помолилась в замковой часовне, прежде чем спуститься в город в сопровождении своей свиты. Она принесла присягу на верность, текст которой был строго регламентирован. Ритуал также включал церемонию опоясывания мечом. Важнейшим моментом стало возложение королевской короны ей на голову. Прошло несколько часов, прежде чем архиепископ Эстергомский наконец возложил корону на голову монарха. Церемония коронации, совмещенная с коронационной мессой, началась еще в 6 часов утра и продолжилась почти до полудня. Это была весьма продолжительная церемония. Вернемся в наши дни, когда королевские коронации проводятся по инициативе энтузиастов истории. Идея организации торжеств в честь этих коронаций возникла еще в конце 20 века. Первоначальное экспертное сопровождение мероприятия обеспечивали Петер Коза и Братство старинных боевых искусств и ремесел, а впоследствии к ним присоединились и другие фехтовальные объединения. Этот праздник всегда был неразрывно связан с Братиславой, которая использует данное событие, чтобы отдать дань уважения своему славному прошлому, той эпохе, когда вся Европа знала о прешпорке. Как же проходят торжества по случаю коронации в 21 веке? Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежа поясняет.
4: Дивацкий є асі найзаймавіше то, що стосується власного акту коронації.
3: Кульминацией для зрителей становится сама церемония коронации. Поскольку собор Святого Мартина является действующим храмом, реконструкция коронации проходит на главной площади. Это театрализованное представление, призванное воссоздать ключевые подлинные элементы обряда. Королевские регалии, слова Марии Терезии, ее клятву верности государству и возложение на голову короны – главного символа церемонии. Чтобы создать целостную картину коронации прошлого, в шествие, сопровождающее Марию Терезию от замка, включены и монархи, коронованные до нее. Церемония проходила по строгому регламенту. Однако в своем подлинном виде она была бы менее зрелищной для публики, поэтому на площади разыгрываются лишь самые важные моменты коронации. Их дополняют церемонии чествования монарха с участием фехтовальщиков и танцоров. Это торжество подчеркивает великолепную пышность данного исторического события.
0: Больше всего внимания привлекает главная героиня – Мария Терезия. Кому же выпадет шанс исполнить эту роль? Владимир Грежо называет критерии, которым должна соответствовать кандидатка.
3: Мы подбираем женщин, преимущественно актрис, которые соответствуют возрасту юной Марии Терезии той эпохи. Это непростая задача, ведь речь идет не просто о том, чтобы помахать рукой или проехать верхом. Роль требует умения скакать по городским улицам сквозь толпу и по старинной брусчатке. Исполнительница участвует в театрализованной церемонии коронации, за которой следует концерт в соборе Святого Мартина. Роль Марии Терезии сложная.
0: Коронацию также сопровождает обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках по всей столице. Владимир Грежу рассказывает, что именно ждет посетителей.
3: Мероприятия, приуроченные к коронации, призваны не только отдать дань уважения историческому наследию города, но и привлечь гостей. Мы стремимся заинтересовать посетителей. Так, 23 июля в Братиславском граде откроется выставка монет из музея Кремницы, где будут представлены экспонаты, связанные с коронацией и Марией Терезией, и отражающие важную историческую эпоху. В пятницу, 24 июля, мы приглашаем всех на грандиозный рыцарский турнир, зрелищное событие, в ходе которого конные рыцари демонстрируют свое мастерство, выполняя сложные упражнения. Также запланирована программа для детей. Все эти события пройдут в живописной обстановке на набережной Дуная. В субботу, 25 июля, программа продолжится церемонией коронации, которая начнется с шествия от замка через ворота Святого Михаила к главной площади, где состоится театрализованная реконструкция этого события. Ранним вечером в соборе пройдет концерт, посвященный коронации. Воскресенье будет посвящено семейному отдыху. На главной площади и прилегающих территориях развернутся ярмарки ремесел и пройдут небольшие театральные представления. На этом мероприятия, приуроченные к коронации в Братиславе, завершатся.
0: Празднование коронации, проходящее в этом году с 23 по 26 июля, уже давно стало неотъемлемой частью летней культурной жизни Братиславы. Благодаря зрелищным представлениям оживает славное прошлое Пресбурга. Так в те времена назывался этот город, служивший столицей и местом коронации монархов Венгерского королевства. На улицах современной Братиславы сохранились церкви и здания, ставшие свидетелями исторических событий. По-прежнему стоят дома, вдоль которых проходила коронационная процессия, и площади, где совершался тот торжественный обряд. Вмонтированные в мостовую латунные короны сегодня обозначают часть маршрута первоначальной коронационной процессии.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всего самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. С 24 по 26 июля 2026 года Братислава вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Всего за одни летние выходные бывшая столица коронации Венгерского королевства оживет, погружая посетителей в атмосферу пышных церемоний, рыцарских турниров и королевских шествий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Больше вы узнаете в нашем сюжете, который мы для вас подготовили совместно с коллегой из немецкой редакции Международного радио Словакии Софией Микловичевой. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 13 июля 1936 года началась эксплуатация экспресса «Словенска стрела» – «Словацкая стрела» между Братиславой и Прагой. Поезд, приводимый в движение мощным бензиновым двигателем и состоящий из двух комфортабельных вагонов, развивал скорость до 130 км в час. Он преодолел почти 400 километров от Братиславы до Праги за 4 часа 51 минуту, что на 2 часа быстрее, чем экспрессы, ведомые паровозом. 14 июля 1764 года типограф Ян Михал Ландерер начал издавать в Братиславе немецкоязычную газету «Пресбургер Цайтунг». Преодолев первоначальные трудности, связанные с небольшим количеством подписчиков, в 1779 году их было всего 100, в конце 80-х годов 18 века газета стала постоянной частью периодической прессы в Словакии и Венгрии. Она опубликовала внутренние и внешние политические новости, научно-популярные статьи, экономическую информацию и обзоры литературных произведений. Газета также уделяла относительно пристальное внимание словацкой проблематике. Ее популярность возросла во второй половине XIX века, и поэтому с 1880 года у нее появились утренние и вечерние выпуски. Газета издавалась непрерывно в течение 165 лет и прекратила свое существование на пороге великого экономического кризиса 1929 года. А 14 июля 1809 года французские и саксонские войска заняли Братиславу и оставались там до 19 ноября. В конце мая 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Луи Даву атаковали укрепленные плацдармы в районе Петржалки, который оборонял австрийский генерал Винсент Бьянки. Однако французам потребовался месяц, чтобы вытеснить австрийские войска с основных позиций. И 27 июня они начали обстрел Братиславы 40 пушек. За два дня интенсивного обстрела в городе сгорело 125 домов. Многие получили повреждения. Об этом событии напоминает пушечное ядро, вмурованное в стену городской ратуши. 14 июля праздновала день рождения популярная словацкая певица 70-х-80-х годов прошлого века Марцела Лайферова, а также врач, астролог и нумеролог. Ее первый хит «Лампы давно погашены» она записала с ансамблем «Браньо Гронца». Это была очень музыкальная песня в стиле биг-бит. Пресса того времени описывала песню как аморальную и оказывающую плохое влияние на молодежь. Однако благодаря этому начинающую певицу заметили несколько авторов текстов и композиторов. Ее певческая карьера начала стремительно развиваться.

1970 году Лайферова получила золотую братиславскую лиру за исполнение песни «Слова», которую позже записала и на немецком языке. Ее также исполнял известный американский музыкант Герб Алперт. После этого успеха начались выступления Марцеллы Лайферовой не только на родине, но и за рубежом. Среди прочих это были Сопотский фестиваль 70-го года и фестиваль в Рио-де-Жанейро того же года. В 1981 году она снова выступила на братиславской лире с песней «В дорогу» и завоевала с ней бронзовую медаль на международном конкурсе. Помимо окончания медицинского факультета в 70-м году, Лайферова также изучала музыковедение на философском факультете. Кроме этого, серьезно увлеклась астрологией и нумерологией. 11 июля.

королева Венгрии, это еще не все ее титулы, Мария Терезия издала указ о том, что богохульники, публично и неоднократно богохульствовавшие против Бога, а также Девы Марии и святых в особо жестокой форме, должны быть наказаны смертной казнью при отягчающих обстоятельствах. 17 июля 1765 года она запретила венгерским подданным брать с собой валашки, традиционные топорики, при поездках в Моравию, Богемию и Австрию. Также 17 июля, но 10 лет спустя, в 1775 году, подданным было запрещено устраивать дорогостоящие похороны, свадьбы, пиршества и другие торжества, а также позволять церковным колоколам звонить чрезмерно долго во время похорон. Вот такая консолидация в версии 18 века. 19 июля 1831 года в Кошице в связи с эпидемией холеры произошли первые массовые беспорядки, которые в течение нескольких дней переросли в восстание подданных, известное в истории также как Восточнославянское крестьянское восстание. Это было крупнейшее крестьянское восстание XIX века во всей Венгрии. В попытке предотвратить распространение эпидемии власти распорядились провести масштабные санитарные мероприятия. В источники питьевой воды добавляли хлорную известь, а места, где находились зараженные, дезинфицировали известью. Однако, когда даже после этих мер в Кошице умерло много людей, начали распространяться слухи о том, что господа хотели отравить людей посредством врачей. Эти слухи стали основной причиной спонтанных беспорядков, распространившихся по всей Восточной Словакии. Восстание носило стихийный характер. Хотя в нем участвовало почти 40 тысяч крестьян из 150 деревень, единого командования не было. Вспышки насилия были направлены против помещиков, церковных и помещичьих чиновников, а также священников, которых подозревали в подаче отравленных облаток людям во время причастия. Повстанцы нападали на помещичьи дома, усадьбы, дома священников, которые, само собой, были разграблены. Жертвами вооруженных крестьян стало 40 человек. Против повстанцев выступила армия, и к концу августа восстание было полностью подавлено. Государственные суды приговорили к смертной казни 119 участников беспорядков, а к тюремному заключению или телесным наказаниям более 4000 человек. Жестокость судебных репрессий подтверждается числом казней, которое в 3 раза превысило число жертв восстания. Это были события, о которых был повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Наш следующий сюжет посвящен мероприятию «Дни коронации в Братиславе». С 24 по 26 июля 2026 года наша столица вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Под звуки барабанов коронационная процессия двинулась от замка к городу. Как только гарнизон замка заметил приближающееся шествие, он дал залп из всех пушек. Королева ехала в великолепной карете, а ее супруг – верхом по правую руку от нее. Улицы были заполнены толпами зрителей. Зрители, желавшие увидеть своего монарха, вероятно, наблюдали подобную картину почти три столетия назад. Именно в Прешпурке, так город назывался в то время, 25 июня 1741 года Мария Терезия была коронована как королева Венгрии. В период с 1563 по 1830 год Братислава с гордостью носила статус «города коронаций», став местом возведения на престол 10 королей, одной королевы и 7 королев-консортов. В этот период город переживал эпоху своего наивысшего расцвета. Здесь заседал 7 королевств, а также располагались резиденции короля и архиепископа, и важнейшие государственные учреждения, рассказывает историк Владимир Томчик.
1: Коронации соконали в разных обдобьях, а говорилось, что...
2: Коронации в Пресбурге проводились в разное время года. Однако дата Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре считалась благоприятной. Многие историки отмечают, что осенняя дата также была удобна, поскольку зерно уже находилось в зернохранилищах и был доступен первый бурчак, то есть молодое вино, что позволяло продолжить празднование.
0: Церемония коронации была перенесена к нам из Секешфегервара, что стало огромной честью для Братиславы. Тем самым она встала в один ряд с такими городами коронации, как Ахен, Вена, Прага и Краков. Что же привело к тому, что Прешпорок стал местом проведения коронации? Рассказывает историк Томчик.
2: После того, как турки захватили Секешфегервар, в качестве ближайшего к Вене укрепленного города была выбрана Братислава. Венгерская королевская корона находилась в Братиславе с 1522 года и хранилась в королевской башне замка. В то время замок был самым мощно укрепленным сооружением в стране, а его постоянный гарнизон насчитывал 100 солдат.
0: Самые ценные регалии хранились в королевской башне, как часть королевской сокровищницы. Венгерский король владел 5 регалиями – короной святого Штефана, державой, скипетром, мечом, унаследованным со времен святого Штефана, и мантией. Коронационное шествие начиналось в замке рано утром. Оттуда монарх направлялся в город к месту коронации – собору святого Мартина.

0: После церемонии коронации в парадном зале замка был устроен пышный коронационный банкет. Подробнее об этом рассказала нам историк и этнолог Катарина Надаска.
1: Пановник жди сидел при особенном столе.
2: Монарх всегда сидел за отдельным столом, а обслуживал его главный наследный распорядитель. При монархе также неотлучно находился главный наследный виночерпий, стоявший у королевского стола на протяжении всего пира. Важную роль играл и главный наследный привратник. Он сопровождал каждое блюдо, предназначенное для короля, от кухни до стола в банкетном зале.
0: Эпоха коронации стала золотым веком для братиславской гастрономии. Трапезы состояли из 35-50 блюд, а сам банкет длился от 4 до 6 часов. Катарина Надаска рассказала, что именно подавали к торжественному столу.
2: Большой популярностью пользовались рыбы и раки из Дуная. В те времена в Дунае можно было поймать одну из самых крупных рыб – белугу. Частью рациона была и икра. К столу подавали дичь из карпатских лесов. Также в изобилии имелись водоплавающая лесная дичь, перепела и даже фламинго. В меню коронационных банкетов входили изысканно приготовленные улитки, лягушачьи лапки и дунайские мидии. Использовались все дары местной природы.
0: Коронация представляла собой церемониальный акт, в ходе которого на голову избранного лица возлагалась королевская или императорская корона, символ власти суверенного правителя. Это было событие не только светского, но и церковного характера. Коронация носила символический смысл, поскольку король считался правителем милостью Божьей. Церемонии предшествовали тщательная подготовка. Катарина Надаска продолжила свой рассказ.
2: Подготовка занимала не менее месяца, а порой и больше. В соборе Святого Мартина проводилась тщательная уборка, а последние элементы убранства размещали примерно за неделю до коронации. Королевские декораторы, в том числе приглашенные за границы, украшали собор великолепными композициями из живых цветов.
0: Собор Святого Мартина – одна из важнейших достопримечательностей не только столицы, но и всей страны. Это один из немногих в Европе храмов, где проходили коронации. Собор в Братиславе был возведен в конце XV века, в период правления короля Матиаша Корвина. Во время коронации убранство собора Святого Мартина менялось настолько, что здание становилось практически неузнаваемым. Впрочем, речь шла не просто о внешнем оформлении. Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
3: Коронация всегда была грандиозной и зрелищной церемонией. В связи с этим проводились многочисленные переделки, не только в окрестностях собора, но и внутри самого храма, чтобы разместить как можно больше высокопоставленных лиц. Внутри собора были сооружены специальные трибуны для зрителей.
0: В соборе были установлены два трона для будущего монарха. Один предназначался для самой церемонии коронации, другой – для церковной службы. По сторонам от них располагались венгерские сановники и представители духовенства. В нефе собора разместилась венгерская светская и духовная знать со всех наследных земель короны. Впрочем, поскольку многим не удалось попасть внутрь собора, они снимали жилье поблизости, чтобы наблюдать за шествием монарха по коронационному маршруту во время его следования через город. За исключением незначительных отклонений, коронации проходили по установленному порядку, говорит Владимир Грежо.
3: Во время коронации Марии и Терезии различий было совсем немного. Вся церемония проходила точно так же, как и в случае с монархом-мужчиной. Хотя определенные формы общения указывали на ее пол, во всем остальном соблюдался установленный королевский протокол. Единственным заметным отступлением от принятого порядка было то, что Мария Терезия ехала верхом в дамском седле. В этом же положении она совершила традиционный символический акт защиты государства – взмахнув мечом в сторону четырех сторон света. Во всем остальном событие разворачивалось как торжественная коронация монарха, вступающего в управление страной.
0: Программа коронации состояла из церемониальных действий, проходящих преимущественно в соборе, и сопутствующих мероприятий, организованных по всему городу. В утро отъезда из замка Мария Терезия, женщина глубоко верующая, помолилась в замковой часовне, прежде чем спуститься в город в сопровождении своей свиты. Она принесла присягу на верность, текст которой был строго регламентирован. Ритуал также включал церемонию опоясывания мечом. Важнейшим моментом стало возложение королевской короны ей на голову. Прошло несколько часов, прежде чем архиепископ Эстергомский наконец возложил корону на голову монарха. Церемония коронации, совмещенная с коронационной мессой, началась еще в 6 часов утра и продолжилась почти до полудня. Это была весьма продолжительная церемония. Вернемся в наши дни, когда королевские коронации проводятся по инициативе энтузиастов истории. Идея организации торжеств в честь этих коронаций возникла еще в конце 20 века. Первоначально экспертное сопровождение мероприятия обеспечивали Петеркоза и Братство старинных боевых искусств и ремесел, а впоследствии к ним присоединились и другие фехтовальные объединения. Этот праздник всегда был неразрывно связан с Братиславой, которая использует данное событие, чтобы отдать дань уважения своему славному прошлому, той эпохе, когда вся Европа знала о прешпорке. Как же проходят торжества по случаю коронации в 21 веке? Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
4: Кульминацией
3: для зрителей становится сама церемония коронации. Поскольку собор Святого Мартина является действующим храмом, реконструкция коронации проходит на главной площади. Это театрализованное представление, призванное воссоздать ключевые подлинные элементы обряда. Королевские регалии, слова Марии Терезии, ее клятву верности государству и возложение на голову короны – главного символа церемонии. Чтобы создать целостную картину коронации прошлого, в шествие, сопровождающее Марию Терезию от замка, включены и монархи, коронованные до нее. Церемония проходила по строгому регламенту. Однако в своем подлинном виде она была бы менее зрелищной для публики, поэтому на площади разыгрываются лишь самые важные моменты коронации. Их дополняют церемонии чествования монарха с участием фехтовальщиков и танцоров. Это торжество подчеркивает великолепную пышность данного исторического события.
0: Больше всего внимания привлекает главная героиня – Мария Терезия. Кому же выпадет шанс исполнить эту роль? Владимир Грежо называет критерии, которым должна соответствовать кандидатка.
3: Мы подбираем женщин, преимущественно актрис, которые соответствуют возрасту юной Марии Терезии той эпохи. Это непростая задача, ведь речь идет не просто о том, чтобы помахать рукой или проехать верхом. Роль требует умения скакать по городским улицам сквозь толпу и по старинной брусчатке. Исполнительница участвует в театрализованной церемонии коронации, за которой следует концерт в соборе Святого Мартина. Роль Марии Терезии сложная.
0: Коронацию также сопровождает обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках по всей столице. Владимир Грежо рассказывает, что именно ждет посетителей.
3: Мероприятия, приуроченные к коронации, призваны не только отдать дань уважения историческому наследию города, но и привлечь гостей. Мы стремимся заинтересовать посетителей. Так, 23 июля в Братиславском граде откроется выставка монет из музея Кремницы, где будут представлены экспонаты, связанные с коронацией и Марией Терезией и отражающие важную историческую эпоху. В пятницу, 24 июля, мы приглашаем всех на грандиозный рыцарский турнир, зрелищное событие, в ходе которого конные рыцари демонстрируют свое мастерство, выполняя сложные упражнения. Также запланирована программа для детей. Все эти события пройдут в живописной обстановке на набережной Дуная. В субботу, 25 июля, программа продолжится церемонией коронации, которая начнется с шествия от замка через ворота Святого Михаила к главной площади, где состоится театрализованная реконструкция этого события. Ранним вечером в соборе пройдет концерт, посвященный коронации. Воскресенье будет посвящено семейному отдыху. На главной площади и прилегающих территориях развернутся ярмарки ремесел и пройдут небольшие театральные представления. На этом мероприятия, приуроченные к коронации в Братиславе, завершатся.
0: Празднование коронации, проходящее в этом году с 23 по 26 июля, уже давно стало неотъемлемой частью летней культурной жизни Братиславы. Благодаря зрелищным представлениям оживает славное прошлое Пресбурга. Так в те времена назывался этот город, служивший столицей и местом коронации монархов Венгерского королевства. На улицах современной Братиславы сохранились церкви и здания, ставшие свидетелями исторических событий. По-прежнему стоят дома, вдоль которых проходила коронационная процессия, и площади, где совершался тот торжественный обряд. Вмонтированные в мостовую латунные короны сегодня обозначают часть маршрута первоначальной коронационной процессии.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всего самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. С 24 по 26 июля 2026 года Братислава вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Всего за одни летние выходные бывшая столица коронации Венгерского королевства оживет, погружая посетителей в атмосферу пышных церемоний, рыцарских турниров и королевских шествий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Больше вы узнаете в нашем сюжете, который мы для вас подготовили совместно с коллегой из немецкой редакции Международного радио Словакии Софией Микловичевой. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 13 июля 1936 года началась эксплуатация экспресса «Словенска стрела» – «Словацкая стрела» между Братиславой и Прагой. Поезд, приводимый в движение мощным бензиновым двигателем и состоящий из двух комфортабельных вагонов, развивал скорость до 130 км в час. Он преодолел почти 400 километров от Братиславы до Праги за 4 часа 51 минуту, что на 2 часа быстрее, чем экспрессы, ведомые паровозом. 14 июля 1764 года типограф Ян Михал Ландерер начал издавать в Братиславе немецкоязычную газету «Пресбургер Цайтунг». Преодолев первоначальные трудности, связанные с небольшим количеством подписчиков, в 1779 году их было всего 100, в конце 80-х годов 18 века газета стала постоянной частью периодической прессы в Словакии и Венгрии. Она опубликовала внутренние и внешние политические новости, научно-популярные статьи, экономическую информацию и обзоры литературных произведений. Газета также уделяла относительно пристальное внимание словацкой проблематике. Ее популярность возросла во второй половине XIX века, и поэтому с 1880 года у нее появились утренние и вечерние выпуски. Газета издавалась непрерывно в течение 165 лет и прекратила свое существование на пороге Великого экономического кризиса 1929 года. А 14 июля 1809 года французские и саксонские войска заняли Братиславу и оставались там до 19 ноября. В конце мая 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Луи Даву атаковали укрепленные плацдармы в районе Петржалки, который оборонял австрийский генерал Винсент Бьянки. Однако французам потребовался месяц, чтобы вытеснить австрийские войска с основных позиций. И 27 июня они начали обстрел Братиславы 40 пушек. За два дня интенсивного обстрела в городе сгорело 125 домов. Многие получили повреждения. Об этом событии напоминает пушечное ядро, вмурованное в стену городской ратуши. 14 июля праздновала день рождения популярная словацкая певица 70-х-80-х годов прошлого века Марцела Лайферова, а также врач, астролог и нумеролог. Ее первый хит «Лампы давно погашены» она записала с ансамблем «Браньо Грунце». Это была очень музыкальная песня в стиле биг-бит. Пресса того времени описывала песню как аморальную и оказывающую плохое влияние на молодежь. Однако благодаря этому начинающую певицу заметили несколько авторов текстов и композиторов. Ее певческая карьера начала стремительно развиваться.

1970 году Лайферова получила золотую братиславскую лиру за исполнение песни «Слова», которую позже записала и на немецком языке. Ее также исполнял известный американский музыкант Герб Алперт. После этого успеха начались выступления Марцеллы Лайферовой не только на родине, но и за рубежом. Среди прочих это были Сопотский фестиваль 70-го года и фестиваль в Рио-де-Жанейро того же года. В 1981 году она снова выступила на братиславской лире с песней «В дорогу» и завоевала с ней бронзовую медаль на международном конкурсе. Помимо окончания медицинского факультета в 70-м году, Лайферова также изучала музыковедение на философском факультете. Кроме этого, серьезно увлеклась астрологией и нумерологией. 11 июля 1843 года в евангелическом приходе в селе Глбоке месте службы Йозефа Милослава Урбана с участием Михала Милослава Годжи и Людовита Штура началось совещание о новом языке. Оно продлилось до 16 июля, и результатом стала кодификация словацкого литературного языка. Немного истории времен императрицы Марии Терезии, касающейся ее законодательной деятельности. 16 июля 1761 года эрцгерцогиня Австрии и королева Венгрии, и это еще не все ее титулы, Мария Терезия издала указ о том, что богохульники, публично и неоднократно богохульствовавшие против Бога, а также Девы Марии и святых в особо жестокой форме, должны быть наказаны смертной казнью при отягчающих обстоятельствах. 17 июля 1765 года она запретила венгерским подданным брать с собой валашки, традиционные топорики, при поездках в Моравию, Богемию и Австрию. Также 17 июля, но 10 лет спустя, в 1775 году, подданным было запрещено устраивать дорогостоящие похороны, свадьбы, пиршества и другие торжества, а также позволять церковным колоколам звонить чрезмерно долго во время похорон. Вот такая консолидация версии 18 века. 19 июля 1831 года в Кошице в связи с эпидемией холеры произошли первые массовые беспорядки, которые в течение нескольких дней переросли в восстание подданных, известное в истории также как Восточно-Словацкое крестьянское восстание. Это было крупнейшее крестьянское восстание.

характер. Хотя в нем участвовало почти 40 тысяч крестьян из 150 деревень, единого командования не было. Вспышки насилия были направлены против помещиков, церковных и помещичьих чиновников, а также священников, которых подозревали в подаче отравленных облаток людям во время причастия. Повстанцы нападали на помещичьи дома, усадьбы, дома священников, которые, само собой, были разграблены. Жертвами вооруженных крестьян стало 40 человек. Против повстанцев выступила армия, и к концу августа восстание было полностью подавлено. Государственные суды приговорили к смертной казни 119 участников беспорядков, а к тюремному заключению или телесным наказаниям более 4000 человек. Жестокость судебных репрессий подтверждается числом казней, которое в 3 раза превысило число жертв восстания. Это были события, о которых был повод вспомнить в эти дни.

Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Наш следующий сюжет посвящен мероприятию «Дни коронации» в Братиславе. С 24 по 26 июля 2026 года наша столица вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Под звуки барабанов коронационная процессия двинулась от замка к городу. Как только гарнизон замка заметил приближающееся шествие, он дал залп из всех пушек. Королева ехала в великолепной карете, а ее супруг – верхом по правую руку от нее. Улицы были заполнены толпами зрителей. Зрители, желавшие увидеть своего монарха, вероятно, наблюдали подобную картину почти три столетия назад. Именно в Прешпорке, так город назывался в то время, 25 июня 1741 года Мария Терезия была коронована как королева Венгрии. В период с 1563 по 1830 год Братислава с гордостью носила статус города коронаций, став местом возведения на престол 10 королей, одной королевы и 7 королев-консортов. В этот период

0: Город переживал эпоху своего наивысшего расцвета. Здесь заседал семь королевств, а также располагались резиденции короля и архиепископа, и важнейшие государственные учреждения, рассказывает историк Владимир Томчик.
1: Коронации в Пресбурге проводились в разное время года, однако дата Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре считалась благоприятной. Многие историки отмечают, что осенняя дата также была удобна, поскольку зерно уже находилось в зернохранилищах и был доступен первый бурчак, то есть молодое вино, что позволяло продолжить празднование.
0: Церемония коронации была перенесена к нам из Секешфегервара, что стало огромной честью для Братиславы. Тем самым она встала в один ряд с такими городами коронации, как Ахен, Вена, Прага и Краков. Что же привело к тому, что Прешпорог стал местом проведения коронации? Рассказывает историк Томчик.
1: После того, как турки захватили Секешфехервар, в качестве ближайшего к Вене укрепленного города была выбрана Братислава. Венгерская королевская корона находилась в Братиславе с 1522 года и хранилась в королевской башне замка. В то время замок был самым мощно укрепленным сооружением в стране, а его постоянный гарнизон насчитывал 100 солдат.
0: Самые ценные регалии хранились в королевской башне, как часть королевской сокровищницы. Венгерский король владел 5 регалиями – короной святого Штефана, державой, скипетром, мечом, унаследованным со времен святого Штефана, и мантией. Коронационное шествие начиналось в замке рано утром. Оттуда монарх направлялся в город, к месту коронации, к собору святого Мартина.

0: После церемонии коронации в парадном зале замка был устроен пышный коронационный банкет. Подробнее об этом рассказала нам историк и этнолог Катарина Надаска.
1: Пановник жди сидел при особенном столе.
2: Монарх всегда сидел за отдельным столом, а обслуживал его главный наследный распорядитель. При монархе также неотлучно находился главный наследный виночерпий, стоявший у королевского стола на протяжении всего пира. Важную роль играл и главный наследный привратник. Он сопровождал каждое блюдо, предназначенное для короля, от кухни до стола в банкетном зале.
0: Эпоха коронации стала золотым веком для братиславской гастрономии. Трапезы состояли из 35-50 блюд, а сам банкет длился от 4 до 6 часов. Катарина Надаска рассказала, что именно подавали к торжественному столу.
2: Большой популярностью пользовались рыбы и раки из Дуная. В те времена в Дунае можно было поймать одну из самых крупных рыб – белугу. Частью рациона была и икра. К столу подавали дичь из карпатских лесов. Также в изобилии имелись водоплавающая лесная дичь, перепела и даже фламинго. В меню коронационных банкетов входили изысканно приготовленные улитки, лягушачьи лапки и дунайские мидии. Использовались все дары местной природы.
0: Коронация представляла собой церемониальный акт, в ходе которого на голову избранного лица возлагалась королевская или императорская корона, символ власти суверенного правителя. Это было событие не только светского, но и церковного характера. Коронация носила символический смысл, поскольку король считался правителем милостью Божьей. Церемонии предшествовали тщательная подготовка. Катарина Надаска продолжила свой рассказ.
2: Подготовка занимала не менее месяца, а порой и больше. В соборе Святого Мартина проводилась тщательная уборка, а последние элементы убранства размещали примерно за неделю до коронации. Королевские декораторы, в том числе приглашенные за границы, украшали собор великолепными композициями из живых цветов.
0: Собор Святого Мартина – одна из важнейших достопримечательностей не только столицы, но и всей страны. Это один из немногих в Европе храмов, где проходили коронации. Собор Братиславе был возведен в конце XV века, в период правления короля Матиаша Корвина. Во время коронации убранство собора Святого Мартина менялось настолько, что здание становилось практически неузнаваемым. Впрочем, речь шла не просто о внешнем оформлении. Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
3: Коронация всегда была грандиозной и зрелищной церемонией. В связи с этим проводились многочисленные переделки, не только в окрестностях собора, но и внутри самого храма, чтобы разместить как можно больше высокопоставленных лиц. Внутри собора были сооружены специальные трибуны для зрителей.
0: В соборе были установлены два трона для будущего монарха. Один предназначался для самой церемонии коронации, другой – для церковной службы. По сторонам от них располагались венгерские сановники и представители духовенства. В нефе собора разместилась венгерская светская и духовная знать со всех наследных земель короны. Впрочем, поскольку многим не удалось попасть внутрь собора, они снимали жилье поблизости, чтобы наблюдать за шествием монарха по коронационному маршруту во время его следования через город. За исключением незначительных отклонений, коронации проходили по установленному порядку, говорит Владимир Грежо.
3: Во время коронации Марии и Терезии различий было совсем немного. Вся церемония проходила точно так же, как и в случае с монархом-мужчиной. Хотя определенные формы общения указывали на ее пол, во всем остальном соблюдался установленный королевский протокол. Единственным заметным отступлением от принятого порядка было то, что Мария Терезия ехала верхом в дамском седле. В этом же положении она совершила традиционный символический акт защиты государства – взмахнув мечом в сторону четырех сторон света. Во всем остальном событие разворачивалось как торжественная коронация монарха, вступающего в управление страной.
0: Программа коронации состояла из церемониальных действий, проходящих преимущественно в соборе, и сопутствующих мероприятий, организованных по всему городу. В утро отъезда из замка Мария Терезия, женщина глубоко верующая, помолилась в замковой часовне, прежде чем спуститься в город в сопровождении своей свиты. Она принесла присягу на верность, текст которой был строго регламентирован. Ритуал также включал церемонию опоясывания мечом. Важнейшим моментом стало возложение королевской короны ей на голову. Прошло несколько часов, прежде чем архиепископ Эстергомский наконец возложил корону на голову монарха. Церемония коронации, совмещенная с коронационной мессой, началась еще в 6 часов утра и продолжилась почти до полудня. Это была весьма продолжительная церемония. Вернемся в наши дни, когда королевские коронации проводятся по инициативе энтузиастов истории. Идея организации торжеств в честь этих коронаций возникла еще в конце 20 века. Первоначально экспертное сопровождение мероприятия обеспечивали Петер Коза и Братство старинных боевых искусств и ремесел, а впоследствии к ним присоединились и другие фехтовальные объединения. Этот праздник всегда был неразрывно связан с Братиславой, которая использует данное событие, чтобы отдать дань уважения своему славному прошлому, той эпохе, когда вся Европа знала о Прешпурке. Как же проходят торжества по случаю коронации в 21 веке? Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
3: Кульминацией для зрителей становится сама церемония коронации. Поскольку собор Святого Мартина является действующим храмом, реконструкция коронации проходит на главной площади. Это театрализованное представление, призванное воссоздать ключевые подлинные элементы обряда. Королевские регалии, слова Марии Терезии, ее клятву верности государству и возложение на голову короны – главного символа церемонии. Чтобы создать целостную картину коронации прошлого, в шествие, сопровождающее Марию Терезию от замка, включены и монархи, коронованные до нее. Церемония проходила по строгому регламенту. Однако в своем подлинном виде она была бы менее зрелищной для публики, поэтому на площади разыгрываются лишь самые важные моменты коронации. Их дополняют церемонии чествования монарха с участием фехтовальщиков и танцоров. Это торжество подчеркивает великолепную пышность данного исторического события.
0: Больше всего внимания привлекает главная героиня – Мария Терезия. Кому же выпадет шанс исполнить эту роль? Владимир Грежо называет критерии, которым должна соответствовать кандидатка.
3: Мы подбираем женщин, преимущественно актрис, которые соответствуют возрасту юной Марии Терезии той эпохи. Это непростая задача, ведь речь идет не просто о том, чтобы помахать рукой или проехать верхом. Роль требует умения скакать по городским улицам, сквозь толпу и по старинной брусчатке. Исполнительница участвует в театрализованной церемонии коронации, за которой следует концерт в соборе Святого Мартина. Роль Марии Терезии сложная.
0: Коронацию также сопровождает обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках по всей столице. Владимир Грежо рассказывает, что именно ждет посетителей.
3: Мероприятия, приуроченные к коронации, призваны не только отдать дань уважения историческому наследию города, но и привлечь гостей. Мы стремимся заинтересовать посетителей. Так, 23 июля в Братиславском граде откроется выставка монет из музея Кремницы, где будут представлены экспонаты, связанные с коронацией и Марией Терезией и отражающие важную историческую эпоху. В пятницу, 24 июля, мы приглашаем всех на грандиозный рыцарский турнир, зрелищное событие, в ходе которого конные рыцари демонстрируют свое мастерство, выполняя сложные упражнения. Также запланирована программа для детей. Все эти события пройдут в живописной обстановке на набережной Дуная. В субботу, 25 июля, программа продолжится церемонией коронации, которая начнется с шествия от замка через ворота Святого Михаила к главной площади, где состоится театрализованная реконструкция этого события. Ранним вечером в соборе пройдет концерт, посвященный коронации. Воскресенье будет посвящено семейному отдыху. На главной площади и прилегающих территориях развернутся ярмарки ремесел и пройдут небольшие театральные представления. На этом мероприятия, приуроченные к коронации в Братиславе, завершатся.
0: Празднование коронации, проходящее в этом году с 23 по 26 июля, уже давно стало неотъемлемой частью летней культурной жизни Братиславы. Благодаря зрелищным представлениям оживает славное прошлое Прешпурга. Так в те времена назывался этот город, служивший столицей и местом коронации монархов Венгерского королевства. На улицах современной Братиславы сохранились церкви и здания, ставшие свидетелями исторических событий. По-прежнему стоят дома, вдоль которых проходила коронационная процессия, и площади, где совершался тот торжественный обряд. Вмонтированные в мостовую латунные короны сегодня обозначают часть маршрута первоначальной коронационной процессии.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всего самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. С 24 по 26 июля 2026 года Братислава вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Всего за одни летние выходные бывшая столица коронации Венгерского королевства оживет, погружая посетителей в атмосферу пышных церемоний, рыцарских турниров и королевских шествий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Больше вы узнаете в нашем сюжете, который мы для вас подготовили совместно с коллегой из немецкой редакции Международного радио Словакии Софией Микловичевой. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 13 июля 1936 года началась эксплуатация экспресса «Словенска стрела» – «Словацкая стрела» между Братиславой и Прагой. Поезд, приводимый в движение мощным бензиновым двигателем и состоящий из двух комфортабельных вагонов, развивал скорость до 130 км в час. Он преодолел почти 400 километров от Братиславы до Праги за 4 часа 51 минуту, что на 2 часа быстрее, чем экспрессы, ведомые паровозом. 14 июля 1764 года типограф Ян Михал Ландерер начал издавать в Братиславе немецкоязычную газету «Пресбургер Цайтунг». Преодолев первоначальные трудности, связанные с небольшим количеством подписчиков, в 1779 году их было всего 100, в конце 80-х годов 18 века газета стала постоянной частью периодической прессы в Словакии и Венгрии. Она опубликовала внутренние и внешние политические новости, научно-популярные статьи, экономическую информацию и обзоры литературных произведений. Газета также уделяла относительно пристальное внимание словацкой проблематике. Ее популярность возросла во второй половине XIX века, и поэтому с 1880 года у нее появились утренние и вечерние выпуски. Газета издавалась непрерывно в течение 165 лет и прекратила свое существование на пороге великого экономического кризиса 1929 года. А 14 июля 1809 года французские и саксонские войска заняли Братиславу и оставались там до 19 ноября. В конце мая 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Луи Даву атаковали укрепленные плацдармы в районе Петржалки, который оборонял австрийский генерал Винсент Бьянки. Однако французам потребовался месяц, чтобы вытеснить австрийские войска с основных позиций. И 27 июня они начали обстрел Братиславы 40 пушек. За два дня интенсивного обстрела в городе сгорело 125 домов. Многие получили повреждения. Об этом событии напоминает пушечное ядро, вмурованное в стену городской ратуши. 14 июля праздновала день рождения популярная словацкая певица 70-х-80-х годов прошлого века Марцела Лайферова, а также врач, астролог и нумеролог. Ее первый хит «Лампы давно погашены» она записала с ансамблем «Браньо Грунца». Это была очень музыкальная песня в стиле биг-бит. Пресса того времени описывала песню как аморальную и оказывающую плохое влияние на молодежь. Однако благодаря этому начинающую певицу заметили несколько авторов текстов и композиторов. Ее певческая карьера начала стремительно развиваться.

1970 году Лайферова получила золотую братиславскую лиру за исполнение песни «Слова», которую позже записала и на немецком языке. Ее также исполнял известный американский музыкант Герб Алперт. После этого успеха начались выступления Марцеллы Лайферовой не только на родине, но и за рубежом. Среди прочих это были Сопотский фестиваль 70-го года и фестиваль в Рио-де-Жанейро того же года. В 1981 году она снова выступила на братиславской лире с песней «В дорогу» и завоевала с ней бронзовую медаль на международном конкурсе. Помимо окончания медицинского факультета в 70-м году, Лайферова также изучала музыковедение на философском факультете. Кроме этого, серьезно увлеклась астрологией и нумерологией. 11 июля 1843 года в евангелическом приходе в селе Глбоке месте службы Йозефа Милослава Урбана с участием Михала Милослава Годжи и Людовита Штура началось совещание о новом языке. Оно продлилось до 16 июля, и результатом стала кодификация словацкого литературного языка. Немного истории времен императрицы Марии Терезии, касающейся ее законодательной деятельности. 16 июля 1761 года эрцгерцогиня Австрии и королева Венгрии, это еще не все ее титулы, Мария Терезия издала указ о том, что богохульники, публично и неоднократно богохульствовавшие против Бога, а также Девы Марии и святых в особо жестокой форме, должны быть наказаны смертной казнью при отягчающих обстоятельствах. 17 июля 1765 года она запретила венгерским подданным брать с собой валашки, традиционные топорики, при поездках в Моравию, Богемию и Австрию. Также 17 июля, но 10 лет спустя, в 1775 году, подданным было запрещено устраивать дорогостоящие похороны, свадьбы, пиршества и другие торжества, а также позволять церковным колоколам звонить чрезмерно долго во время похорон. Вот такая консолидация версии 18 века. 19 июля 1831 года в Кошице в связи с эпидемией холеры произошли первые массовые беспорядки, которые в течение нескольких дней переросли в восстание подданных, известное в истории также как Восточно-Словацкое крестьянское восстание. Это было крупнейшее крестьянское восстание XIX века во всей Венгрии. В попытке предотвратить распространение эпидемии власти распорядились провести масштабные санитарные мероприятия. В источники питьевой воды добавляли хлорную известь, а места, где находились зараженные, дезинфицировали известью. Однако, когда даже после этих мер в Кошице умерло много людей, начали распространяться слухи о том, что господа хотели отравить людей посредством врачей. Эти слухи стали основной причиной спонтанных беспорядков, распространившись по всей Восточной Словакии. Восстание носило стихийный характер. Хотя в нем участвовало почти 40 тысяч крестьян из 150 деревень, единого командования не было. Вспышки насилия были направлены против помещиков, церковных и помещичьих чиновников, а также священников, которых подозревали в подаче отравленных облаток людям во время причастия. Повстанцы нападали на помещичьи дома, усадьбы, дома священников, которые, само собой, были разграблены. Жертвами вооруженных крестьян стало 40 человек. Против повстанцев выступила армия, и к концу августа восстание было полностью подавлено. Государственные суды приговорили к смертной казни 119 участников беспорядков, а к тюремному заключению или телесным наказаниям более 4000 человек. Жестокость судебных репрессий подтверждается числом казней, которое в 3 раза превысило число жертв восстания. Это были события, о которых был повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Наш следующий сюжет посвящен мероприятию «Дни коронации» в Братиславе. С 24 по 26 июля 2026 года наша столица вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Под звуки барабанов коронационная процессия двинулась от замка к городу. Как только гарнизон замка заметил приближающееся шествие, он дал залп из всех пушек. Королева ехала в великолепной карете, а ее супруг – верхом по правую руку от нее. Улицы были заполнены толпами зрителей. Зрители, желавшие увидеть своего монарха, вероятно, наблюдали подобную картину почти три столетия назад. Именно в Прешпорке, так город назывался в то время, 25 июня 1741 года Мария Терезия была коронована как королева Венгрии. В период с 1563 по 1830 год Братислава с гордостью носила статус «города коронаций», став местом возведения на престол 10 королей, одной королевы и 7 королев-консортов. В этот период город переживал эпоху своего наивысшего расцвета. Здесь заседал 7 королевств, а также располагались резиденции короля и архиепископа, и важнейшие государственные учреждения, рассказывает историк Владимир Томчик.
1: Коронации в Пресбурге проводились в разное время года, однако дата Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре считалась благоприятной. Многие историки отмечают, что осенняя дата также была удобна, поскольку зерно уже находилось в зернохранилищах и был доступен первый бурчак, то есть молодое вино, что позволяло продолжить празднование.
0: Церемония коронации была перенесена к нам из Секешфегервара, что стало огромной честью для Братиславы. Тем самым она встала в один ряд с такими городами коронации, как Ахен, Вена, Прага и Краков. Что же привело к тому, что Прешпорок стал местом проведения коронации? Рассказывает историк Томчик.
1: После того, как турки захватили Секешфехервар, в качестве ближайшего к Вене укрепленного города была выбрана Братислава. Венгерская королевская корона находилась в Братиславе с 1522 года и хранилась в королевской башне замка. В то время замок был самым мощно укрепленным сооружением в стране, а его постоянный гарнизон насчитывал 100 солдат.
0: Самые ценные регалии хранились в королевской башне, как часть королевской сокровищницы. Венгерский король владел 5 регалиями – короной святого Штефана, державой, скипетром, мечом, унаследованным со времен святого Штефана, и мантией. Коронационное шествие начиналось в замке рано утром. Оттуда монарх направлялся в город к месту коронации – собору святого Мартина.

0: После церемонии коронации в парадном зале замка был устроен пышный коронационный банкет. Подробнее об этом рассказала нам историк и этнолог Катарина Надаска.
1: Пановник жди сидел при особенном столе.
2: Монарх всегда сидел за отдельным столом, а обслуживал его главный наследный распорядитель. При монархе также неотлучно находился главный наследный виночерпий, стоявший у королевского стола на протяжении всего пира. Важную роль играл и главный наследный привратник. Он сопровождал каждое блюдо, предназначенное для короля, от кухни до стола в банкетном зале.
0: Эпоха коронации стала золотым веком для братиславской гастрономии. Трапезы состояли из 35-50 блюд, а сам банкет длился от 4 до 6 часов. Катарина Надаска рассказала, что именно подавали к торжественному столу.
2: Большой популярностью пользовались рыбы и раки из Дуная. В те времена в Дунае можно было поймать одну из самых крупных рыб – белугу. Частью рациона была и икра. К столу подавали дичь из карпатских лесов. Также в изобилии имелись водоплавающая лесная дичь, перепела и даже фламинго. В меню коронационных банкетов входили изысканно приготовленные улитки, лягушачьи лапки и дунайские мидии. Использовались все дары местной природы.
0: Коронация представляла собой церемониальный акт, в ходе которого на голову избранного лица возлагалась королевская или императорская корона, символ власти суверенного правителя. Это было событие не только светского, но и церковного характера. Коронация носила символический смысл, поскольку король считался правителем милостью Божьей. Церемонии предшествовали тщательная подготовка. Катарина Надаска продолжила свой рассказ.
2: Подготовка занимала не менее месяца, а порой и больше. В соборе Святого Мартина проводилась тщательная уборка, а последние элементы убранства размещали примерно за неделю до коронации. Королевские декораторы, в том числе приглашенные за границы, украшали собор великолепными композициями из живых цветов.
0: Собор Святого Мартина – одна из важнейших достопримечательностей не только столицы, но и всей страны. Это один из немногих в Европе храмов, где проходили коронации. Собор в Братиславе был возведен в конце XV века, в период правления короля Матиаша Корвина. Во время коронации убранство собора Святого Мартина менялось настолько, что здание становилось практически неузнаваемым. Впрочем, речь шла не просто о внешнем оформлении. Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
3: Коронация всегда была грандиозной и зрелищной церемонией. В связи с этим проводились многочисленные переделки, не только в окрестностях собора, но и внутри самого храма, чтобы разместить как можно больше высокопоставленных лиц. Внутри собора были сооружены специальные трибуны для зрителей.
0: В соборе были установлены два трона для будущего монарха. Один предназначался для самой церемонии коронации, другой – для церковной службы. По сторонам от них располагались венгерские сановники и представители духовенства. В нефе собора разместилась венгерская светская и духовная знать со всех наследных земель короны. Впрочем, поскольку многим не удалось попасть внутрь собора, они снимали жилье поблизости, чтобы наблюдать за шествием монарха по коронационному маршруту во время его следования через город. За исключением незначительных отклонений, коронации проходили по установленному порядку, говорит Владимир Грежо.
3: Во время коронации Марии и Терезии различий было совсем немного. Вся церемония проходила точно так же, как и в случае с монархом-мужчиной. Хотя определенные формы общения и указывали на ее пол, во всем остальном соблюдался установленный королевский протокол. Единственным заметным отступлением от принятого порядка было то, что Мария Терезия ехала верхом в дамском седле. В этом же положении она совершила традиционный символический акт защиты государства – взмахнув мечом в сторону четырех сторон света. Во всем остальном событие разворачивалось как торжественная коронация монарха, вступающего в управление страной.
0: Программа коронации состояла из церемониальных действий, проходящих преимущественно в соборе, и сопутствующих мероприятий, организованных по всему городу. В утро отъезда из замка Мария Терезия, женщина глубоко верующая, помолилась в замковой часовне, прежде чем спуститься в город в сопровождении своей свиты. Она принесла присягу на верность, текст которой был строго регламентирован. Ритуал также включал церемонию опоясывания мечом. Важнейшим моментом стало возложение королевской короны ей на голову. Прошло несколько часов, прежде чем архиепископ Эстергомский наконец возложил корону на голову монарха. Церемония коронации, совмещенная с коронационной мессой, началась еще в 6 часов утра и продолжилась почти до полудня. Это была весьма продолжительная церемония. Вернемся в наши дни, когда королевские коронации проводятся по инициативе энтузиастов истории. Идея организации торжеств в честь этих коронаций возникла еще в конце 20 века. Первоначальное экспертное сопровождение мероприятия обеспечивали Петер Коза и Братство старинных боевых искусств и ремесел, а впоследствии к ним присоединились и другие фехтовальные объединения. Этот праздник всегда был неразрывно связан с Братиславой, которая использует данное событие, чтобы отдать дань уважения своему славному прошлому, той эпохе, когда вся Европа знала о Прешпорке. Как же проходят торжества по случаю коронации в 21 веке? Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
4: Дивацкий е аси найзаймавеше то, чо са тика властного акту коронавации.
3: Кульминацией для зрителей становится сама церемония коронации. Поскольку собор Святого Мартина является действующим храмом, реконструкция коронации проходит на главной площади. Это театрализованное представление, призванное воссоздать ключевые подлинные элементы обряда. Королевские регалии, слова Марии Терезии, ее клятву верности государству и возложение на голову короны – главного символа церемонии. Чтобы создать целостную картину коронации прошлого, в шествие, сопровождающее Марию Терезию от замка, включены и монархи, коронованные до нее. Церемония проходила по строгому регламенту, однако в своем подлинном виде она была бы менее зрелищной для публики, поэтому на площади разыгрываются лишь самые важные моменты коронации. Их дополняют церемонии чествования монархов с участием фехтовальщиков и танцоров. Это торжество подчеркивает великолепную пышность данного исторического события.
0: Больше всего внимания привлекает главная героиня – Мария Терезия. Кому же выпадет шанс исполнить эту роль? Владимир Грежо называет критерии, которым должна соответствовать кандидатка.
3: Мы подбираем женщин, преимущественно актрис, которые соответствуют возрасту юной Марии Терезии той эпохи. Это непростая задача, ведь речь идет не просто о том, чтобы помахать рукой или проехать верхом. Роль требует умения скакать по городским улицам, сквозь толпу и по старинной брусчатке. Исполнительница участвует в театрализованной церемонии коронации, за которой следует концерт в соборе Святого Мартина. Роль Марии Терезии сложная.
0: Коронацию также сопровождает обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках по всей столице. Владимир Грежо рассказывает, что именно ждет посетителей.
4: Коронация ма за цель не лен припомянуть память места.
3: Мероприятия, приуроченные к коронации, призваны не только отдать дань уважения историческому наследию города, но и привлечь гостей. Мы стремимся заинтересовать посетителей. Так, 23 июля в Братиславском граде откроется выставка монет из музея Кремницы, где будут представлены экспонаты, связанные с коронацией и Марией Терезией и отражающие важную историческую эпоху. В пятницу, 24 июля, мы приглашаем всех на грандиозный рыцарский турнир, зрелищное событие, в ходе которого конные рыцари демонстрируют свое мастерство, выполняя сложные упражнения. Также запланирована программа для детей. Все эти события пройдут в живописной обстановке на набережной Дуная. В субботу, 25 июля, программа продолжится церемонией коронации, которая начнется с шествия от замка через ворота Святого Михаила к главной площади, где состоится театрализованная реконструкция этого события. Ранним вечером в соборе пройдет концерт, посвященный коронации. Воскресенье будет посвящено семейному отдыху. На главной площади и прилегающих территориях развернутся ярмарки ремесел и пройдут небольшие театральные представления. На этом мероприятия, приуроченные к коронации в Братиславе, завершатся.
0: Празднование коронации, проходящее в этом году с 23 по 26 июля, уже давно стало неотъемлемой частью летней культурной жизни Братиславы. Благодаря зрелищным представлениям оживает славное прошлое Прешпорка. Так в те времена назывался этот город, служивший столицей и местом коронации монархов Венгерского королевства. На улицах современной Братиславы сохранились церкви и здания, ставшие свидетелями исторических событий. По-прежнему стоят дома, вдоль которых проходила коронационная процессия, и площади, где совершался тот торжественный обряд. Вмонтированные в мостовую латунные короны сегодня обозначают часть маршрута первоначальной коронационной процессии.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всего самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из «Радио Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколк, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сполупрацу с обцом Преленкирхена внимам ако вельми позитивну.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
1: Первой инициативой в рамках проекта «Интерект» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Прелан-Кирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Прелан-Кирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Прелан-Кирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
6: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
1: Впрочем, поселку Прелан-Кирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
7: Keď sa povie Prelan-Kirchen, a mnohým циферчанам sa hneď vybaví их дыховая hudba.
3: Когда речь заходит о Прелан-Кирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелан-Кирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющие давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
1: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелан-Кирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в 19 веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелан-Кирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелан-Кирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
3: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. И все мы были в полном восторге от происходящего.

0: На таких-то разных культурных подуятиях мы регулярно навщевуеме.
1: Мы регулярно встречаемся на подобных культурных мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марош Саган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый 9-й житель Преланкирхена выходец из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
1: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
3: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
3: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей, начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне. Так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы.

0: Ханкёк, и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов?
1: Я
0: принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
2: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Ноу.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах» в словацких долинах, стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. А солнце?

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко будет файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «шетко будет файн», «все будет хорошо».

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания!
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из «Радио Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколк, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бациголова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сполупрацу с обцом Преленкирхена внимам ако велми позитивну.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
6: Первой инициативой в рамках проекта «Интерэк» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Прелан-Кирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Прелан-Кирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Прелан-Кирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
6: Впрочем, поселку Прелан-Кирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
7: Keď sa povie Prelan-Kirchen, a mnohým ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
3: Когда речь заходит о Прелан-Кирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелан-Кирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
6: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелан-Кирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелан-Кирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелан-Кирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
3: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. И все мы были в полном восторге от происходящего.

0: На таких-то разных культурных подуятиях са правильно навштевуем.
1: Мы регулярно встречаемся на подобных культурных мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марус Таган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый девятый житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
3: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
4: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
4: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей и начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. Последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Преланкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Преланкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу.

Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Нов.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах», «В словацких долинах», стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. О солнце.

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко будет файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «шитко буде файн», все будет хорошо.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Херцег из «Радио Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколк, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма, настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера, Марош Саган, тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сотрудничество с обцом Преленкирхена внимаем ако вельми позитивную.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
1: Первой инициативой в рамках проекта «Интеррег» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Прелан-Кирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Прелан-Кирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Прелан-Кирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
1: Впрочем, поселку Прелан-Кирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
6: Keď sa povie Prelan-Kirchen, a mnohým ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
3: Когда речь заходит о Прелан-Кирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелан-Кирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
1: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелан-Кирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелан-Кирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелан-Кирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
3: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: на таких-то разных культурных подуятиях са правильно навштевуеме.
1: Мы регулярно встречаемся на подобных культурных мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марош Саган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый 9-й житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
3: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
4: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
4: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей, начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Преланкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Преланкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
5: «Музыкальные перекрестки».
2: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Ноу.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карл Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах» в словацких долинах, стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карла Духоня.

после легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. О солнце.

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко будет файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «шетко буде файн», все будет хорошо.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из радио «Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколт, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сполупрацу с обцом Преленкирхена внимам ако вельми позитивну.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
1: Первой инициативой в рамках проекта «Интерэк» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Прелан-Кирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Прелан-Кирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Прелан-Кирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
1: Впрочем, поселку Прелан-Кирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
6: Keď sa povie Prelan-Kirchen, a mnohým Ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
3: Когда речь заходит о Прелан-Кирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелан-Кирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
1: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелан-Кирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в 19 веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелан-Кирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелан-Кирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
3: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: На таких-то разных культурных подуятиях са правильно навштевуем.
1: Мы регулярно встречаемся на подобных культурных мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марош Саган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположена всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый 9-й житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
3: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
4: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
4: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей, начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Преланкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Преланкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
5: «Музыкальные перекрестки».
2: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Наукович.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах», «В словацких долинах», стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят.

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко буде файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «Шетко буде файн», «Все будет хорошо».

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!